0: беспроводочная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: Так, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Your perfect mix. Woohoo! Classic Dance Radio. A trip down memory lane.